0: устройства дворовых территорий и скверов.
1: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управлении жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад внесут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
2: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
1: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Майхале +12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Майхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.
1: «Алмазный край».

0: В мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
4: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
3: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героини. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Сина, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
5: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
3: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад внесут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале +12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

глухим и большим городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Хоть и дом, дети малые, в мае гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Любимая моя.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Акционерная компания «Алроса» для работы в городе Мирном требуется. В общество «Алроса ГАЗ» Стропольщик 4 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирненское авиационное предприятие требуется уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-2036. В культурно-спортивный комплекс требуется слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-2036. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров, контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон для справок 8-983-300-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32.

0: В Мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившей осени. Начнем с нашумевшей отечественной комедии «Не по-детски». После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка исправить ситуацию неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей. Возрастное ограничение 16+.
3: Марк, приготовься.
4: Победителем сезона становится Наталья Чижова, выпускница детского дома. Давай, давай. В этом сезоне победили розовые сопли.
5: Да начнется холивар.
4: Поздравить одноклассницу с юбилеем.
6: А ей будет 50 лет.
4: А мне уже исполнилось, я выиграл.
7: Балабол.
4: Если я всех начну поздравлять, у меня поздравлялка сломается. Помочь девочке Насте не попасть в детский дом. Ты предал свою дочь, козел.
8: Полегче с выражениями.
9: Я их больше не увижу.
4: Настроение сдаться.
10: Стоять! Ассаляму алейкум.
4: Я бурят?
10: Да здравствует Улан-Удэ.
2: Еще одна милая семейная комедия, которую рекомендуем к просмотру, «Мой папа Медведь-2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей медведей, которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное, как непросто воспитывать детей. Возрастное ограничение 6+.
11: Несколько лет назад я встретила своего лучшего друга, медведя Тома.
12: Мишка.
11: С тех пор, если рядом Том, приключения сами находят меня.
12: Слушай, может, уже пойдем, а?
13: Маринка, ты что ли?
14: Я?
13: Ты всегда без тормозов была.
14: А ты вот как был хамом, так и остался.
11: Как же здорово неожиданно встретить старых друзей, правда?
15: Коля.
16: Толя, вот гад, вернулся.
14: Поверить не могу.
13: Маша дома не ночевала.
14: Я знаю короткий путь через лес.
11: Зачем его одного оставила?
13: Прости, прости. Волчьи ягоды у него немало. Все в рот тянет.
15: Мой грит.
14: Нет, это мой грит.
15: Коля, это вообще не наш.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048. 8-968-150-0048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Майхале +12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Клинический Бибирсел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном. 12 часов. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 25 сотрудников «Айхалтрансгаза» получили награды ко дню газовика. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. Руководители «Айхалтрансгаза» вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь дня газовика. Среди награжденных 9 почетных ветеранов «Алроса», посвятивших отрасли больше 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментариями поделился Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям «Айхалтрансгаз».
3: Это большая заслуга. Тем более, когда не так грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
2: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майска в Заречном, Тепличной и Озерной в Орлахе. Слэп-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Орлах. Далее. В Тасюряхе появилась первая в истории села и 8-я в Миринском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алроса ГАЗ» и Миринского управления автомобильных дорог, говорит Александр Басыров, глава Миринского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
2: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюрообменник. На выбор – бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народа ВКонтакте. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
9: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
10: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.
5: Для слушателей старше 16 лет.
9: Гости дневного эфира.
11: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Обычно осенью театры открывают сезон в родных стенах, но Мирнинский театр решил в этот раз делать иначе. Вместо привычной сцены, подмостки Минусинска, вместо местного зрителя новые лица. 4 спектакля, 4 жанра. От вестерна по Островскому до кукольного клапка. А в ответ артисты из Минусинска везут в алмазную столицу зверя, левшу, мистическую комедию и не только. Как готовиться к такому перекрестному сезону? Чем удивят зрителей? Почему гастроли? Это не просто поездка, а обмен энергией. Об этом мы поговорим с художественным руководителем Мирнинского театра Андреем Габышевым. Добрый день.
12: Здравствуйте.
11: Ну и начнем, собственно, с открытия сезона. Открытие сезона в Минусинске. Да, достаточно смелый шаг. Почему решили начать не дома, а на выезде?
12: Во-первых, нам показалось, что это будет зрителю интересно начать сезон с просмотра чужих спектаклей, гостей наших, разнообразить репертуар, потому что наши спектакли они уже все увидели, и это поможет привлечь зрителя. Это первый аспект, а второй – это транспортно-логистические все эти дела, что сейчас возможно уехать, ну, отправить груз по земле, когда начнутся заморозки, уже, грубо говоря, в октябре, в ноябре, это уже будет сделать сложнее. По федеральной программе мы должны это сделать в этом году.
11: А декорации, это вот все, как бы оформление спектакля, оно едет по земле?
12: Да, его буквально вот вчера мы загрузили машину, и сегодня она отправляется и будет уже ждать нас декорации в Минусинске.
11: Ну, вообще гастроли, особенно перекрестные, это явление, ну, нечастое достаточно, да, для Мирнинского театра. Но это все из-за логистики, наверное, да, труднодоступности региона.
12: Ну, конечно, транспортные развязки – это всегда сложно, особенно учитывая особенности нашего региона. В Якутии вообще, в принципе, ну, Мирный в особенности. И это большое везение, что мы попали под эту федеральную программу, что позволило нам совершить эти обменные гастроли.
11: Угу. Большие гастроли, так называется федеральная программа.
12: Да, федеральная программа «Большие гастроли».
11: Что она дает театру, помимо возможности выступить на чужой сцене?
12: Во-первых, это в любом случае обмен опытом. Актерам дает возможность выехать за пределы, потом свой зритель уже как бы воспитан, да, в определенном смысле мы уже понимаем отдачу, как работать. Тут новый регион, новый зритель, как он воспримет наши спектакли. Это второй аспект. И третий, то, что это в любом случае определенная мобилизация, да. То есть надо быть постоянно в режиме, не расслабляться. Это кажется, да, поехали и развлекаемся на гастролях. Нет, это же надо 3 спектакля подряд взрослых, плюс еще детские. Там нету времени отдыхать, надо еще подстроиться под сцену, потому что у каждой сцены свои особенности. Это такой необходимый тренинг, ну, быть в тонусе.
11: Ну, а большие гастроли, это как? Это как туда попасть нужно? Это надо заявку подавать какую-то, выиграть там или...
12: Да, это программа вот, «Большие гастроли» федеральная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Изначально договариваются директора между театрами, заполняется обоюдная заявка и подается на эту программу, там рассматриваются. Это еще конкурс, то есть какие театры пройдут. Вот, и нам уже второй раз повезло. Был у нас уже обмен в позапрошлом году с городом Кемерово. В этот раз вот с Минусинском одобрили нам эту заявку, и нам повезло. Нам еще повезло, что еще и компания нам в этом помогает, поддерживает нас. Так что это такое двойное везение.
11: А почему именно Минусинск?
12: Ну, как-то вот так сошлись с директорами.
11: Ну, заявок было несколько, да, разные театры.
12: Да, определялись просто, кто, кому интересно ехать в Мирный, и нам с кем. Ну, это как партнера выбрать, да, кто тебе более приятен. И тут еще интересно совпало, что у нас бывший наш актер Михаил Гончаров в этом сезоне назначен там главным режиссером. И супруга Мария в этом году уехала, то есть она уволилась у нас и перешла в труппу Минусинского театра.
11: Но
12: при этом она будет играть с нами в спектаклях. То есть это тоже такая приятная, как бы, как сказать, приятная новость, что ли, ситуация. То, что человек вроде бы ушел, но он еще с нами. Так что если они нас слышат, Маша, Миша, вам большой привет.
11: Ну, это здорово обязательно, да. Я думаю, что все будет хорошо. Главное, чтобы Мария не была занята в спектаклях в Минусинских гастролях здесь, и тогда бы разминулись. Вот была бы незадача. Ну, давайте поговорим о тех спектаклях, которые вы везете. Это 4 совершенно разных спектакля, от вестерна по Островскому до кукольного клопка. А как выстраивалась эта афиша? Может быть, универсальность труппы показать или сыграть на контрасте для минусинского зрителя?
12: Да, во-первых, конечно, это надо учитывать зрителя, потребности и максимально разнообразить репертуар. Первое, а второе, это, опять же, то, что у нас определенная текучка в кадрах. Кто-то уехал, кто-то приехал, и способность максимально ввести новых артистов в труппу, чтобы зритель ничего не заметил, чтобы принял это так, как это и должно быть. Потому что мы в первую очередь осматривали одни спектакли, но в конце концов с директором обсудили и все сошлись, что это будет оптимальный на данный момент вариант вывести именно эти спектакли. Это как раз «На бойком месте», «Выдать Жанет замуж», «Пышку» и «Колобок».
13: Для самых маленьких.
12: Для самых маленьких. Я думаю, что это даже интересная сказка для всех семьи. Особенно нынешний ажиотаж с Колобком, да?
13: Кстати, да. Вот. Ну, вообще, на возраст какой рассчитан на спектакли? От самых маленьких и до...
12: Ну, детская, да, 6+, но я думаю, даже если там дети придут младше, им будет очень интересно посмотреть на этого кукольного Колобка. Вот,
13: В целом для семейного просмотра идеально подходит. А «На бойком месте», вот вы назвали ее сибирским вестерном, а вообще как зрители относятся к экспериментам, в особенности консервативные?
12: Я, знаете, считаю, что... Несмотря на то, что мы его назвали сибирским вестерном, я не считаю, что это эксперимент. Что, прочитав в свое время пьесу Островского «На бойком месте», там, по-моему, комедия, по мне, она была не слишком смешной. Ну, там были, да, есть какие-то смешные моменты, но она далеко не смешная. То есть, такое поместье, то есть, этот двор постоял, и где какой-то криминальный хозяин.
13: Драмеди. Да.
12: Я думаю, что, может, даже Островский предполагал, просто он не знал этого жанра тогда. А как назвать по-другому, он не знал. Ну, либо трагедия, либо комедия.
13: Вот. Но в конце никто не умирает.
12: Ну, как не умирает? Мы все-таки оставляем.
13: Интригу для зрителей. Да. Ну, в ответ из Минусинска в Мирный едут... Тоже 4 постановки, среди которых мистическая комедия, «Былина». А вы как-то имели доступ к выбору репертуара, учитывая вкусы местной публики? Может быть, посоветовать можно было что-то?
12: На самом деле, это руководство театра само определяет, какие спектакли повезет. Но я думаю, что так как Михаил Гончаров уже, можно сказать, в руководстве театра, главный режиссер...
13: Его постановки какие-то есть?
12: Нет, не его постановки, но я думаю, что у него была возможность повлиять на выбор тех спектаклей, которые едут.
13: Ну, они весьма разнообразные. Каждый, наверное, зритель найдет что-то себе по душе.
12: Я думаю, что если бы у меня была возможность посмотреть эти спектакли, я бы с удовольствием пошел и посмотрел бы все спектакли Минусинского театра.
13: Но после гастролей возвращение в Мирный. Каким будет продолжение сезона уже на родной сцене? Что ждать? Премьер, сюрпризов?
12: У нас по плану, в общем, выполнить постановку спектакля по... произведению Александра Сергеевича Пушкина «Маленькие трагедии». И опять же, нам повезло при поддержке компании «Алроса», потому что мы давно вынашиваем этот план поставить этот спектакль, но все у нас не получалось. В этот раз все вроде бы у нас совпадает. Интерес этого проекта в чем? Потому что я там буду не один работать как режиссер. Будет еще приглашенный режиссер работать. Ну, как вы знаете, «Маленькие трагедии» состоит из 4 спектаклей маленьких. Вот первый акт – это «Скупой рыцарь» и «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» будет ставить.

0: Тут такая история, что я считаю, главное не торопиться, но при этом и не задерживать, чтобы актеры как бы не устали от рабочего процесса, чтобы это было им интересно. Если быстро, то это месяц, наверное.
1: Минимум, да.
0: Да. А в среднем, даже не в среднем, сейчас новые реалии, да, как бы максимум 2 месяца. Минимум месяц, вот так. Ну, тоже в зависимости от сложности спектакля самого.
1: Ну что же, большое спасибо вам за беседу. Мы желаем плодотворного творческого сезона и с нетерпением будем ждать премьер. У нас в гостях был художественный руководитель Мирнинского театра Андрей Габышев. Спасибо, что пришли.
0: Все, спасибо, до свидания.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды ко дню газовика. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале +12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: В мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 25 сотрудников «Айхалтрансгаза» получили награды ко дню газовика. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. Руководители «Айхалтрансгаза» вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь Дня газовика. Среди награжденных – 9 почетных ветеранов «Алроса», посвятивших отрасли больше 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментариями поделился Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям «Айхалтрансгаз».
3: Это большая заслуга, тем более, когда не та грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
2: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майска в Заречном, Тепличной и Озерной в Орлахе. Слэп-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Орлах. Далее. В Тасюряхе появилась первая в истории села и 8-я в Миринском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алросагаз» и Миринского управления автомобильных дорог, говорит Александр Басыров, глава Миринского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
2: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюрообменник. На выбор – бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народа ВКонтакте. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
9: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
10: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 12. В алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды ко дню газовика. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Майхале +12. В алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: В Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды ко дню газовика. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. Руководители Айхалтрансгаза вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь дня газовика. Среди награжденных 9 почетных ветеранов Алроса, посвятивших отрасли больше 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментариями поделился Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям Айхалтрансгаз.
3: Это большая заслуга, тем более, когда не так грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
2: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майска в Заречном, Тепличной и Озерной в Арлахе. Слэп-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Арлах. Далее. В Тасюряхе появилась первая в истории села и 8-я в Миринском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алроса ГАЗ» и Миринского управления автомобильных дорог, говорит Александр Басыров, глава Миринского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
2: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюрообменник. На выбор – бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народа ВКонтакте. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-954-24-808.
9: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
10: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: а на сердце образуется лед.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь тут грустно. Это то,

0: потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений.
1: Мы вместе, и ты мне так нравишься, мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи. И не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят, то и неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившей осени. Начнем с нашумевшей отечественной комедии «Не по-детски». После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка исправить ситуацию неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей. Возрастное ограничение 16+.
3: Марк, приготовься.
4: Победителем сезона становится Наталья Чижова, выпускница детского дома. Давай. В этом сезоне победили розовые сопли.
5: Да начнется холивар.
4: Поздравить одноклассницу с юбилеем.
6: А ей будет 50 лет.
4: А мне уже исполнилось, я выиграл.
7: Балабол.
4: Если я всех начну поздравлять, у меня поздравлялка сломается. Помочь девочке Насте не попасть в детский дом. Ты предал свою дочь, козел.
8: Полегче с выражениями.
9: Я их больше не увижу.
4: Настроение сдаться.
10: Стоять! Ассаляму алейкум.
4: Я бурят?
10: Да здравствует Улан-Удэ.
2: Еще одна милая семейная комедия, которую рекомендуем к просмотру, «Мой папа Медведь 2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей медведей, которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное, как непросто воспитывать детей. Возрастное ограничение 6+.
11: Несколько лет назад я встретила своего лучшего друга, медведя Тома.
12: Мишка.
11: С тех пор, если рядом Том, приключения сами находят меня.
12: Слушай, может, уже пойдем, а?
13: Маринка, ты что ли?
14: Я?
13: Ты всегда без тормозов была.
14: А ты вот как был хамом, так и остался.
12: Как же здорово неожиданно встретить старых друзей, правда?
15: Коля.
16: Толя, вот гад.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Наша любовь – поучительная притча, о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбир, Немедах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Клинча Субибир, Сылтов, Сумюс, Бекис, Универ, Бегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
7: «Алмазный край».
8: Только хорошее настроение. Настроение.

0: 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048. 8-968-150-0048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Далее подробности. На первый взгляд динамичный флешмоб. На деле функциональная разминка участников крупнейшего спортивного забега в Мирном. 400 человек разогревали мышцы перед стартом алмазного кросса под руководством тренера культурно-спортивного комплекса «Алроса». Дети и студенты пробегали 400 и 1000 метров, взрослые – 2000 или 10 200 метров. К старту готовились и атлеты Ленского бегового сообщества на лайте. Боевой дух поддерживали флагами и единой формой. Некоторые из них участвовали в алмазном кроссе второй раз. Говорит Дмитрий Черний, победитель алмазного кросса 2026.
3: Погода сегодня отличная, в отличие от того года. Бежалось хорошо. Стандартная ситуация, что 10 километров.
2: В этом году количество взрослых и детей почти сравнялось, а общее число участников выросло втрое. Вместе с мирницами и линчанами дистанции преодолевали атлеты из Сунтара, Якутска, Краснодара, Москвы и Московской области. Организатор – культурно-спортивный комплекс «Алроса». Далее. Стрелковый полигон «Булчут» на день стал полем испытаний для 42 участников 15-й военно-спортивной игры «Зорница». С якутского «Булчут» – охотник. Вот и 7 команд Мирнинского района охотились за победными баллами и призами. Наградной фонд – 60 тысяч рублей. Помимо физических испытаний, участникам предстояло проверить знания о Великой Отечественной войне. Испытания ума и тела подготовила команда из 25 судей. Приходящий кубок остался у команды образования. Вместе с ним победители получили 18 тысяч рублей. Второе место и 15 тысяч забрала команда из Светлого. Бронза у команды Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Игры организовала администрация Мирнинского района. Еще одна новость. 20 семейных команд состязались в эрудиции и ловкости в лагере «Орленок». Мероприятие в рамках программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет и их детей организовал корпоративный университет. В программе викторины, проверка навыков безопасной езды на велосипеде, путешествие по веревочному парку в поиске жетонов и не только. Также провели творческие мастер-классы. Игру «Квестландия» в компании организуют третий год подряд. Тема этой – семейный альбом. Призерам вручили сувениры и брендированные подарки. Еще один приз – виртуальный – получили участники рейтинга «Сила Алроса». Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. «Айхау». «Удачный». «Ленск».
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Гости дневного эфира.
8: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Обычно осенью театры открывают сезон в родных стенах, но Мирнинский театр решил в этот раз делать иначе. Вместо привычной сцены под мостки Минусинска, вместо местного зрителя новые лица. 4 спектакля, 4 жанра. От вестерна по Островскому до кукольного колобка. А в ответ артисты из Минусинска везут в алмазную столицу зверя, левшу, мистическую комедию и не только. Как готовиться к такому перекрестному сезону? Чем удивят зрителей? Почему гастроли? Это не просто поездка, а обмен энергией. Об этом мы поговорим с художественным руководителем Мирнинского театра Андреем Габышевым. Добрый день.
9: Здравствуйте.
8: Ну и начнем, собственно, с открытия сезона в Минусинске. достаточно смелый шаг. Почему решили начать не дома, а на выезде?
9: Во-первых, нам показалось, что это будет зрителю интересно начать сезон с просмотра чужих спектаклей, гостей наших, разнообразить репертуар, потому что наши спектакли они уже все увидели, и это поможет привлечь зрителя. Это первый аспект, а второй – это транспортно-логистические все эти дела, что сейчас возможно уехать, ну, отправить груз по земле, когда начнутся заморозки, уже, грубо говоря, в октябре, в ноябре, это уже будет сделать сложнее. По федеральной программе мы должны это сделать в этом году.
8: А декорации, это вот все, как бы оформление спектакля, оно едет по земле?
9: Да, его буквально вот вчера мы загрузили машину, и сегодня она отправляется и будет уже ждать нас декорации в Минусинске.
8: Ну, вообще гастроли, особенно перекрестные, это явление, ну, нечастое достаточно, да, для Мирнинского театра, но это все из-за логистики, наверное, да, труднодоступности региона.
9: Ну, конечно, транспортные развязки, это всегда сложно, особенно учитывая особенности нашего региона. В Якутии вообще, в принципе, ну, Мирные в особенности, и это большое везение, что мы попали под эту федеральную программу, что позволило нам совершить обменные гастроли.
8: Угу, большие гастроли, так называется федеральная программа.
9: Да, федеральная программа «Большие гастроли».
8: Что она дает театру, помимо возможности выступить на чужой сцене?
9: Во-первых, это в любом случае обмен опытом. Актерам дает возможность выехать за пределы, потом свой зритель уже как бы воспитан, да, в определенном смысле мы уже понимаем отдачу, как работать. Тут новый регион, новый зритель, как он воспримет наши спектакли. Это второй аспект. И третий, то, что это в любом случае определенная мобилизация, да. То есть надо быть постоянно в режиме, не расслабляться. Это кажется, да, поехали и развлекаемся на гастролях. Нет, это же надо три спектакля подряд взрослых, плюс еще детские. Там нету времени отдыхать, надо еще подстроиться под сцену, потому что у каждой сцены свои особенности. Это такой необходимый тренинг, ну, быть в тонусе.
8: Ну, а большие гастроли, это как? Это как туда попасть нужно? Это надо заявку подавать какую-то, выиграть там или...
9: Да, это программа вот, «Большие гастроли» федеральная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Изначально договариваются директора между театрами, заполняется обоюдная заявка и подается на эту программу. Там рассматриваются. Это еще конкурс, то есть какие театры пройдут. Вот, и нам уже второй раз повезло. Был у нас уже обмен в позапрошлом году с городом Кемерово. В этот раз вот с Минусинском одобрили нам эту заявку, и нам повезло. Нам еще повезло, что еще и компания нам в этом помогает, поддерживает нас. Так что это такое двойное везение.
8: А почему именно Минусинск?
9: Ну, как-то вот так сошлись с директорами.
8: Заявок было несколько, да, разные театры.
9: Да, определялись просто, кто, кому интересно ехать в Мирный, и нам с кем. Ну, это как партнера выбрать, да, кто тебе более приятен. И тут еще интересно совпало, что у нас бывший наш актер Михаил Гончаров в этом сезоне назначен там главным режиссером. И супруга Мария в этом году уехала, то есть она уволилась у нас и перешла в труппу Минусинского театра.
8: Но при
9: этом она будет играть с нами в спектаклях, то есть это тоже такая приятная, как бы, как сказать, приятная новость, что ли, ситуация, то, что человек вроде бы ушел, но он еще с нами. Так что если они нас слышат, Маша, Миша, вам большой привет.
8: Ну, это здорово, обязательно, да. Я думаю, что все будет хорошо. Главное, чтобы Мария не была занята в спектаклях, в минусинских гастролях здесь, и тогда бы разминулись. Вот была бы незадача. Ну, давайте поговорим о тех спектаклях, которые вы везете. Это четыре совершенно разных спектакля, от вестерна по Островскому до кукольного колобка. А как выстраивалась эта афиша? Может быть, универсальность труппы показать или сыграть на контрасте для минусинского зрителя?
9: Да, во-первых, конечно, это надо учитывать зрителя, потребности и максимально разнообразить репертуар. Первое, а второе – это, опять же, то, что у нас определенная текучка в кадрах. Кто-то уехал, кто-то приехал, и способность максимально ввести новых артистов в труппу, чтобы зритель ничего не заметил, чтобы принял это так, как это и должно быть. Потому что мы в первую очередь осматривали одни спектакли, но в конце концов с директором обсудили и все сошлись, что это будет оптимальный на данный момент вариант вывести именно эти спектакли. Это как раз «На бойком месте», «Выдать Жанет замуж», «Пышку» и «Колобок».
8: Для самых маленьких.
9: Для самых маленьких. Я думаю, что это даже интересная сказка для всех семьи. Особенно нынешний ажиотаж с Колобком. Да?
8: Кстати, да. Вот. Ну, вообще, на возраст какой рассчитан на спектакли? От самых маленьких и до...
9: Ну, детская, да, 6+, но я думаю, даже если там дети придут младше, им будет очень интересно посмотреть на этого кукольного Колобка. Вот,
8: ну, в целом для семейного просмотра идеально подходит. А на бойком месте, вот вы назвали ее сибирским вестерном, а вообще как зрители относятся к экспериментам, в особенности консервативные?
9: Я, знаете, считаю, что... Несмотря на то, что мы его назвали сибирским вестерном, я не считаю, что это эксперимент. Что, прочитав в свое время пьесу Островского «На бойком месте», там, по-моему, комедия, по мне она была не слишком смешной. Ну, там были, да, есть какие-то смешные моменты, но она далеко не смешная. То есть такое поместье, то есть этот двор постоялый, где какой-то криминальный хозяин.
8: Драмеди. Да.
9: Я думаю, что, может, даже Островский предполагал, просто он не знал этого жанра тогда. А как назвать по-другому, он не знал. Ну, ближе. Либо трагедия, либо комедия.
8: Вот. Но в конце никто не умирает.
9: Ну, как не умирает? Мы все-таки оставляем
8: тригу для зрителя. Ну, в ответ из Минусинска в Мирный едут... Тоже 4 постановки, среди которых мистическая комедия «Былина». А вы как-то имели доступ к выбору репертуара, учитывая вкусы местной публики? Может быть, посоветовать им можно было что-то?
9: Это, на самом деле, это руководство театра само определяет, какие спектакли повезет. Но я думаю, что так как Михаил Гончаров уже, можно сказать, в руководстве театра, главный режиссер...
8: Его постановки какие-то есть?
9: Нет, не его постановки, но я думаю, что у него была возможность повлиять на выбор тех спектаклей, которые едут.
8: Ну, они весьма разнообразные. Каждый, наверное, зритель найдет что-то себе по душе.
9: Я думаю, что если бы у меня была возможность посмотреть эти спектакли, я бы с удовольствием пошел и посмотрел бы все спектакли Минусинского театра.
8: Но после гастролей возвращение в Мирный. Каким будет продолжение сезона уже на родной сцене? Что ждать? Премьер, сюрпризов?
9: У нас по плану, в общем, выполнить постановку спектакля по... произведению Александра Сергеевича Пушкина «Маленькие трагедии». И опять же, нам повезло при поддержке компании «Алроса», потому что мы давно вынашиваем этот план поставить этот спектакль, но все у нас не получалось. В этот раз все вроде бы у нас совпадает. Интерес этого проекта в чем? Потому что я там буду не один работать как режиссер. Будет еще приглашенный режиссер работать. Ну, как вы знаете, «Маленькие трагедии» состоит из 4 спектаклей маленьких. Вот первый акт – это «Скупой рыцарь» и «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» будет ставить режиссер из Якутска Роман Дорофеев, приглашенный. А второй акт «Первое время чумы» и «Дон Жуан» буду ставить я.
8: Весьма интересно. Ну и когда будет возможность увидеть?
9: Премьера уже запланирована на 22 ноября.
8: Совсем скоро.
9: Ну, мы как раз приедем, и у нас будет время как раз подготовиться, отрепетировать и порадовать нашего зрителя уже новой премьерой.
8: Вот сколько нужно времени оптимального для того, чтобы, ну, выдать действительно такой высококачественный продукт в виде спектакля?
9: Тут такая история, что я считаю, главное не торопиться, но при этом и не задерживать, чтобы актеры не как бы не устали от рабочего процесса, чтобы это было интересно. Если быстро, то это месяц, наверное.
8: Минимум, да.
9: Да. А в среднем, даже не в среднем, сейчас новые реалии, да, как бы максимум 2 месяца. Минимум месяц, вот так. Ну, тоже в зависимости от сложности спектакля самого.
8: Ну что же, большое спасибо вам за беседу. Мы желаем плодотворного творческого сезона и с нетерпением будем ждать премьер. У нас в гостях был художественный руководитель Мирнинского театра Андрей Габышев. Спасибо, что пришли.
9: Все, спасибо, до свидания.
5: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

старой песни дип-диш. Мы ходили по краю так долго, каждый раз умирая с утра. Запах твой помнит моя футболка. Уже утро.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край».

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. It's not about the things you do. It's more about the things you say.

0: В мирном 19 часов. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Далее подробности. На первый взгляд динамичный флешмоб. На деле функциональная разминка участников крупнейшего спортивного забега в Мирном. 400 человек разогревали мышцы перед стартом алмазного кросса под руководством тренера культурно-спортивного комплекса «Алроса». Дети и студенты пробегали 400 и 1000 метров. Взрослые – 2000 или 10 200 метров. К старту готовились и атлеты Ленского бегового сообщества на лайте. Боевой дух поддерживали флагами и единой формой. Некоторые из них участвовали в алмазном кроссе второй раз. Говорит Дмитрий Черний, победитель алмазного кросса 2026.
2: Погода сегодня отличная, в отличие от того года. Бежалось хорошо. Стандартная ситуация, что 10 километров.
1: В этом году количество взрослых и детей почти сравнялось, а общее число участников выросло втрое. Вместе с мирницами и линчанами дистанции преодолевали атлеты из Сунтара, Якутска, Краснодара, Москвы и Московской области. Организатор – культурно-спортивный комплекс «Алроса». Далее. Стрелковый полигон «Булчут» на один стал полем испытаний для 42 участников 15-й военно-спортивной игры «Зорница». С якутского «Булчут» – «Охотник». Вот и 7 команд Мирнинского района охотились за победными баллами и призами. Наградной фонд – 60 тысяч рублей. Помимо физических испытаний, участникам предстояло проверить знания о Великой Отечественной войне. Испытания ума и тела подготовила команда из 25 судей. Приходящий кубок остался у команды образования. Вместе с ним победители получили 18 тысяч рублей. Второе место и 15 тысяч забрала команда из Светлого. Бронза у команды Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Игры организовала администрация Мирнинского района. Еще одна новость. 20 семейных команд состязались в эрудиции и ловкости в лагере «Орленок». Мероприятие в рамках программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет и их детей организовал корпоративный университет. В программе викторины, проверка навыков безопасной езды на велосипеде, путешествие по веревочному парку в поиске жетонов и не только. Также провели творческие мастер-классы. Игру «Квестландия» в компании организуют третий год подряд. Тема этой – семейный альбом. Призерам вручили сувениры и брендированные подарки. Еще один приз – виртуальный – получили участники рейтинга «Сила Алроса». Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившей осени. Начнем с нашумевшей отечественной комедии «Не по-детски». После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка исправить ситуацию неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей. Возрастное ограничение 16+.
3: Марк, приготовься.
4: Победителем сезона становится Наталья Чижова, выпускница детского дома. Давай, давай. В этом сезоне победили розовые сопли.
5: Начнется холивар.
4: Поздравить одноклассницу с юбилеем.
6: Ей будет 50 лет.
4: А мне уже исполнилось, я выиграл.
7: Балабол.
4: Если я всех начну поздравлять, у меня поздравлялка сломается.
8: Помочь девочке Насте не попасть в детский дом.
4: Ты предал свою дочь, козел.
9: Полегче с выражениями.
10: Я их больше не увижу.
4: Настроение сдаться.
11: Стоять! Ассаляму алейкум.
4: Я бурят?
11: Да здравствует Улан-Удэ.
2: Еще одна милая семейная комедия, которую рекомендуем к просмотру, «Мой папа Медведь 2». Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей медведей, которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное, как непросто воспитывать детей. Возрастное ограничение 6+.
12: Несколько лет назад я встретила своего лучшего друга, медведя Тома.
13: Мишка.
14: С тех пор, если рядом Том, приключения сами находят меня.
12: Слушай, может, уже пойдем, а?
15: Маринка, ты что ли?
16: Я?
15: Ты всегда без тормозов была.
16: А ты вот как был хамом, так и остался.
12: Как же здорово неожиданно встретить старых друзей, правда?
17: Коля.
18: Толя. Вот гад, вернулся.
16: Поверить не могу.
15: Маша дома не ночевала.
16: Я знаю короткий путь через лес.
12: Зачем я его одного оставила?
15: Прости, прости. Волчьи ягоды у него немало. Все в рот тянет.
17: Мой грипп.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном L-FS-77-ООН и Q-77-Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовая коммуникация. Регистрация Федеральной службы. И клиническая судьба бирсел. Тосуню судьба кисунюга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

0: в мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
0: Алмазный край.

своих друзей, вспомни о победах прошедших дней. С ног сбивает лишний бокал вина до дна.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Мирным. 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города. «Алмазный край». Айхал 101 и 9 FM. Und da blieben Glauben.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: любил.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тун. Мирный мадах свидетельствует. Себя. Информационная технология. Лар. Он о массовой коммуникации. Регистрации. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субъебир. Сыл. Тосумю. Субъебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Китринчатюбе Бирсел Тавсунюсюбекисюнюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: бульвар закат. А мы жестили, как подростки, нам бы завидовал Буковский.
1: Ты помнишь те слова? В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом.
0: Мы с тобой неистово на раз-то расстоянию выстрела.
1: Узнать бы где ты, как ты, что.

0: Мы стали бывшими, а нам побудем
1: настоящими. В мирном 5 часов.
2: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Радио «Алмазный край».
1: Знаешь, что их зеркала мы стали слить.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Далее подробности. На первый взгляд динамичный флешмоб, на деле функциональная разминка участников крупнейшего спортивного забега в Мирном. 400 человек разогревали мышцы перед стартом алмазного кросса под руководством тренера культурно-спортивного комплекса «Алроса». Дети и студенты пробегали 400 и 1000 метров, взрослые – 2000 или 10 200 метров. К старту готовились и атлеты Ленского бегового сообщества на лайте. Боевой дух поддерживали флагами и единой формой. Некоторые из них участвовали в алмазном кроссе второй раз. Говорит Дмитрий Черни, победитель алмазного кросса 2026.
3: Погода сегодня отличная, в отличие от того года. Бежалось хорошо. Стандартная ситуация, что 10 километров.
2: В этом году количество взрослых и детей почти сравнялось, а общее число участников выросло втрое. Вместе с мирницами и линчанами дистанции преодолевали атлеты из Сунтара, Якутска, Краснодара, Москвы и Московской области. Организатор – культурно-спортивный комплекс «Алроса». Далее. Стрелковый полигон «Булчут» на день стал полем испытаний для 42 участников 15-й военно-спортивной игры «Зорница». С якутского «Булчут» – охотник. Вот и 7 команд Мирнинского района охотились за победными баллами и призами. Наградной фонд – 60 тысяч рублей. Помимо физических испытаний, участникам предстояло проверить знания о Великой Отечественной войне. Испытания ума и тела подготовила команда из 25 судей. Приходящий кубок остался у команды образования. Вместе с ним победители получили 18 тысяч рублей. Второе место и 15 тысяч забрала команда из Светлого. Бронза у команды Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Игры организовала администрация Мирнинского района. Еще одна новость. 20 семейных команд состязались в эрудиции и ловкости в лагере «Орленок». Мероприятие в рамках программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет и их детей организовал корпоративный университет. В программе викторины, проверка навыков безопасной езды на велосипеде, путешествие по веревочному парку в поиске жетонов и не только. Также провели творческие мастер-классы. Игру «Квестландия» в компании организуют третий год подряд. Тема этой – семейный альбом. Призерам вручили сувениры и брендированные подарки. Еще один приз – виртуальный – получили участники рейтинга «Сила Алроса». Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Гороскоп.
2: Овны. На этой неделе вы можете возобновить прежние любовные отношения. В этот период хорошо заниматься коммерческими связями. Новые партнеры и влиятельные люди окажут вам поддержку. Тельцы. Благоприятный период для покупок и торговых сделок. Будьте напористым и целеустремленным. Сейчас у вас получится достичь результатов, о которых вы только мечтали. Близнецы. На этой неделе вы будете чувствовать себя на высоте во всех сферах. Обаяние и общительность помогут вам покорить множество людей. Раки. В этот период вы добьетесь нужных результатов благодаря активности и настойчивости. Личная жизнь будет полна неожиданных событий. Львы. У львов могут быть негативные события в финансовой сфере, но это не отразится на вашем материальном положении. Сейчас вы можете воплотить в жизнь свои честолюбивые устремления. Девы. В этот период будет возможность получить скрытый доход, наследство или страховку. Также можно приобретать недвижимость или автомобиль. Коллеги могут продвинуть вас по карьерной лестнице. Весы. Возможно непонимание с другими людьми из-за вашей эмоциональной нестабильности, поэтому не следует принимать решений, о которых потом пожалеете. Скорпионы. Пора сформировать план и наметить направление, по которому хотите продвинуться. Но не стоит переоценивать свои возможности или позволять вводить себя в заблуждение. Стрельцы. Не стоит пропускать мероприятия, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Вас ждет много интересных предложений и знакомств с полезными людьми. Козероги. Не стоит убеждать в чем-то других людей. Это не приведет к нужному результату. Доказывайте свои дела словами. Иногда стоит проявить изобретательность и хитрость. Водолеи. На этой неделе вам могут сообщить хорошую новость или предложить сделку, которая принесет большой доход. Также есть вероятность получить приятный подарок и улучшить свое финансовое положение. И, наконец, рыбы. Рыбам рекомендуется подумать о перспективах своей деятельности и о накопленном опыте. Именно сейчас можно осуществить проект, который до сих пор не был доведен до конца.

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Далее подробности. На первый взгляд динамичный флешмоб. На деле функциональная разминка участников крупнейшего спортивного забега в Мирном. 400 человек разогревали мышцы перед стартом алмазного кросса под руководством тренера культурно-спортивного комплекса «Алроса». Дети и студенты пробегали 400 и 1000 метров, взрослые – 2000 или 10 200 метров. К старту готовились и атлеты Ленского бегового сообщества на лайте. Боевой дух поддерживали флагами и единой формой. Некоторые из них участвовали в алмазном кроссе второй раз. Говорит Дмитрий Черний, победитель алмазного кросса 2026.
3: Погода сегодня отличная, в отличие от того года. Бежалось хорошо. Стандартная ситуация, что 10 километров.
2: В этом году количество взрослых и детей почти сравнялось, а общее число участников выросло втрое. Вместе с мирницами и линчанами дистанции преодолевали атлеты из Сунтара, Якутска, Краснодара, Москвы и Московской области. Организатор – культурно-спортивный комплекс «Алроса». Далее. Стрелковый полигон «Булчут» на день стал полем испытаний для 42 участников 15-й военно-спортивной игры «Зорница». С якутского «Булчут» – охотник. Вот и 7 команд Мирнинского района охотились за победными баллами и призами. Наградной фонд – 60 тысяч рублей. Помимо физических испытаний, участникам предстояло проверить знания о Великой Отечественной войне. Испытания ума и тела подготовила команда из 25 судей. Переходящий кубок остался у команды образования. Вместе с ним победители получили 18 тысяч рублей. Второе место и 15 тысяч забрала команда из Светлого. Бронза у команды Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Игры организовала администрация Мирнинского района. Еще одна новость. 20 семейных команд состязались в эрудиции и ловкости в лагере «Орленок». Мероприятие в рамках программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет и их детей организовал корпоративный университет. В программе викторины, проверка навыков безопасной езды на велосипеде, путешествие по веревочному парку в поиске жетонов и не только. Также провели творческие мастер-классы. Игру «Квестландия» в компании организуют третий год подряд. Тема этой – семейный альбом. Призерам вручили сувениры и брендированные подарки. Еще один приз – виртуальный – получили участники рейтинга «Сила Алроса». Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсеттеон и Кюсеттун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регионадзор, Федеральная служба, и клиническую бирсу, то в сумме себе кисканю.
0: Для слушателей старше 16 лет.

«Алмазный край». You gotta keep them separated.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 спортсменов пробежали по Мирному на втором алмазном кроссе. Сотрудники Мирнинского управления образования стали четырехкратными победителями игры «Зорница». Сотрудники «Алроса» проходили испытания на эрудицию и ловкость на семейном квесте в лагере «Орленок». Далее подробности. На первый взгляд динамичный флешмоб, на деле функциональная разминка участников крупнейшего спортивного забега в Мирном. 400 человек разогревали мышцы перед стартом алмазного кросса под руководством тренера культурно-спортивного комплекса «Алроса». Дети и студенты пробегали 400 и 1000 метров, взрослые – 2000 или 10 200 метров. К старту готовились и атлеты Ленского бегового сообщества на лайте. Боевой дух поддерживали флагами и единой формой. Некоторые из них участвовали в алмазном кроссе второй раз. Говорит Дмитрий Черний.